0: Ça fait 473, on vous dépêche au 10 650-1065-0 place de l'Acadie à la demande du 442 pour un dégât d'eau sur place, commandement 3.
1: 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473. 744-473

0: Oh, that would be funny. Назад эти баны, сейчас фонду, где мы на опенке.
1: Это новелся сетю, эти баны.